0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер FS-77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Если в дни голосования вы не будете находиться по месту регистрации, голосуйте на любом участке в пределах своего избирательного округа. До 14 сентября включительно подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальную избирательную комиссию. А с 9 по 14 сентября в участковую избирательную комиссию. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте. Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители. Все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин, Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей. За первый год службы мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось. Сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
3: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов и Бадрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау! Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт

0: на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было незатратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
4: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов Ива Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-34-662-533-101.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасонов. Сон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В строительном магазине СОМ двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту СОМ. Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «СОМ». Стройте с умом. Экономьте с нами.
3: Подробности у продавцов. Ива Дригин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
9: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.

0: Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.
0: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов. Для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта. Аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения. Источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов. Бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
7: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Представляем новинку от Суши-Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши-Мастер. Все получится.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России. 0+.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников. Затем вас попросят перевести все деньги на якобы безопасный счет. Знайте, так вы точно потеряете свои деньги. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
4: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Окружное радио.

0: Армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Мне позвонил сотрудник управляющей компании и сказал, что замена домофона – срочное дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала, что так действуют мошенники.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Через этот код мошенники могут получить доступ к вашему банковскому приложению. Помните, код из СМС – это ключ от вашего кошелька. Будьте бдительны. Никогда и никому его не говорите.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
4: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Ива Дрыгин, Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
6: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: вам я советую, очень советую, явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте ради бога.
1: Оставьте перерыв.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: Вечерами, после смены, я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
9: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Радио.

0: комплект «Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
3: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
4: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама? Лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
5: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. Ива Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: «Автомолл». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомолл86.ру».
7: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Я годами мечтал о конкретной модели автомобиля. Нашел сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка. Я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел месяц, два, телефоны не отвечают, сайт закрыт. Потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
9: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы в безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официального.

0: Суши-мастер. Все получится.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
4: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь геологом Фарманом Салмановым.
1: Это твоя история.
2: Тебе 24 года. Ты закончил Азербайджанский индустриальный институт. Добился путевки в Западную Сибирь. По распределению попал в Новосибирск, оттуда направили в Кузбасс. Ты начальник геолого-разведочной партии. 2 года ты безрезультатно искал там нефть. И в августе 1957 года ты решаешься на неслыханную дерзость. Ты отключаешь рацию и в нарушении всех инструкций уводишь свою команду 150 человек в район Сургута. Взяв с собой необходимое оборудование, вы едете на 4 арендованных баржах вниз по Оби. Часть бурового оборудования протащили на плотах. Ты организовал это без разрешения, без подписанных приказов. Всю ответственность ты взял на себя. Экспедиция отчаянных первопроходцев. Вас встретила дремучая тайга, бескрайние болота и тучи мышкары. Но ты веришь, здесь есть нефть, и вы ее обязательно найдете. Все, что у тебя есть сейчас – люди, оборудование и несокрушимая вера в эту идею. Это даже не вера, это одержимость. Работа у вас тяжелая. Там, где идут геологи, нет ни дорог, ни света, ни тепла. У вас трудности со снабжением. На тебя давление сверху и угрозы. Как ты выдержал это? На собраниях тебе в лицо говорят: геологи в Сибири больше водки выпили, чем нефти нашли. Что ты чувствовал, когда слышал такое про себя и свою команду? Накрывало отчаяние? Опускались руки? Было желание все бросить и вернуться в Азербайджан? Да, все это у тебя было. Про тебя говорят: ты вспыльчивый, но отходчивый. Ты брал себя в руки и продолжал искать. 4 года поисков.
3: Только сильному покоряется земля и платит дань черным золотом.
2: То, что произошло 21 марта 1961 года, ты запомнишь на всю жизнь буквально до мелочей. Вы дожидались очередного испытания от Мегионской скважины. Ты не отходишь от радиста, который постоянно был на связи с буровой. Уже поздняя ночь, а все без изменений. Устала, и вы расходитесь по домам. Как только ты заснул, сильный стук в дверь. И вот, в твоих руках радиограмма. Салманово, точка. Скважина фонтанирует чистой нефтью дебитом 200 тонн в сутки.
3: И ударила по болотам черная струя.
2: Ты прыгаешь и кричишь: мы победили! Мы победили! Мы победили! Через 20 дней после открытия нефти в Мегионе в космос полетел Юрий Гагарин. Вслед за Мегионским месторождением вы открыли Усть-Балыкское, через год Сургутское. За свою карьеру в Западной Сибири ты стал первооткрывателем и участником открытий более 150 месторождений нефти и газа. Ну что же, теперь наш слушатель, отложив в сторону карты, дневники и рапорты, восторженные крики, смех, поздравления с открытием большой нефти остались там, в 60-х. И сколько ни связывайся, рация молчит. Возвращаемся в реальность. За окном 2026. И у меня в студии историк Дмитрий Васильевич Филипчук. Мы поговорим с моим гостем о знаменитом геологе Фармане Салманове.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
4: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: 28 июля Фарману Курбановичу исполнилось бы 95 лет.
4: Еще и юбилей первой нефти.
2: Такая ностальгия по 60-м годам. Я не знаю, как вы, но я очень люблю шестидесятников, 60-е. Взаимно. Такая атмосфера. Взаимно. Ох, сколько было там открытий, сколько было труда в это вложено, сколько было судеб переплелось друг с другом. В одном из интервью Фарман Курбанаглы Салманов. Ну, мы будем говорить Фарман Курбанович. Вообще, кто не знает, Аглы – это сын Курбана по-азербайджански. Так вот, Фарман Курбанович сказал: «Хочу предостеречь вас от заблуждения, что Салманов в одиночку покорил Западную Сибирь и добыл для нашего народа тепло и свет. Я мало похож на Прометея», — сказал он. «Все эти годы рядом со мной рука об руку трудились тысячи и тысячи геологов, нефтяников, газовиков, строителей, которые, не жалея сил и здоровья, добывали нефть и газ. И я счастлив, что был рядом с этими великими людьми». Дмитрий Васильевич, мы сегодня с вами говорим о великом геологе Салманове, но мне хочется, чтобы вся та многотысячная команда, которая работала плечом к плечу с ним, была сейчас незримо с нами. Мы говорим сегодня и о них.
4: Полностью поддерживаю ваше устремление и, дополняя цитату из высказывания Фармана Курбановича, скажу, что на самом деле он всегда подчеркивал, что все достижения – это результат командной работы. Тяжелой командной работы, где вне зависимости руководитель ты или простой работник, ответственность лежит на всех.
2: Давайте поговорим о детстве нашего героя, где и как он выучил русский язык. Кстати, он очень хорошо говорил по-русски. С акцентом, да, но хорошо.
4: Вы знаете, я вот буквально за несколько дней, накануне нашей сегодняшней вот этой встречи, можно сказать, запоем прочитал увесистый такой том, его книгу «Я политик». Советую просто-напросто всем, кто интересуется личностью Салманова, прочитать эту книгу.
2: Как интересно, он геолог, но назвал себя политиком, да?
4: Он политик, я сейчас объясню. Это, понимаете, был человек, не просто привязанный к конкретной отрасли, где он работал на протяжении десятилетий. Это был человек государственного масштаба. И причем вот это вот убеждение его, восприятие своего места в мире, оно зародилось ведь как раз вот в детстве. Ну что, казалось бы, мальчик родился в 1931 году, 28 июля, в небольшом селе Марул Шамхорского района Азербайджанской ССР. Азербайджанская среда. Что этот мальчик мог получить в дальнейшем? Семья многодетная. Кроме него еще трое братьев. В 1937 году в разгар политических репрессий забирают и бесследно исчезает отец. Мать остается одна с детьми, вот с этой оравой на руках. Мы не знаем, попади он в другие условия, что бы было бы с ним. Но его с детства окружали люди, которые привили ему чувство собственного достоинства. Не выпячивание себя, а вот именно что ответственность за то дело, чем ты занимаешься. Большое влияние на него оказал дед, который много ему рассказывал о своей жизни в Сибири. Он был осужден в свое время, значит, прожил в Сибири. С большой теплотой он рассказывал об этом суровом крае, рассказывал о России. И, наверное, вот во многом благодаря деду уважение к России, к русскому народу Фармана Курбановича прошло через всю жизнь.
2: Даже не только к России, как конкретно к Сибири.
4: И к Сибири, да.
2: Любовь.
4: Вот, но он называл очень часто, вот так говорил: «Я азербайджанец по крови, но русский по духу». И вот представьте себе, в школе к 8 классу он на русском языке говорил едва ли не лучше остальных своих товарищей по классу. Это вот благодаря деду. И на протяжении всей своей жизни, уже потом на закате жизни, когда стал и депутатом азербайджанского парламента, и был свидетелем и распада Советского Союза, и той вот вакханалии в отношении русского населения, он всегда говорил, что против вот этого национализма оголтелого.
2: Кто повлиял на выбор профессии?
4: Ну, прежде всего, судьбоносной стала встреча с Байбаковым. А это министр нефтяной и газовой промышленности Советского Союза. И вот, когда Байбаков приехал в Азербайджан, встретил мальчика.
2: Ну, он приехал в школу, да, вот к ним в школу.
4: Да.
2: И поскольку
4: школу и
2: Фарман Курбанович хорошо говорил по-русски,
4: да,
2: поэтому его
4: поэтому
2: и выдвинули.
4: Вот так выпрыгнули, что сам будешь
2: лучший ученик, да,
4: лошадой. И когда Байбаков его спрашивает: «А кем ты хочешь стать?» «А я хочу быть нефтяником». И вот тот поступил сначала, значит, в институт. Прозвучало у вас в вводной части, что в 24 года он этот институт закончил и был по распределению отправлен в Новосибирск. А в Новосибирске была в то время центральная контора, которая занималась геологоразведкой возможных нефтяных месторождений. И вот его, как молодого специалиста, молодого мастера с бригадой, ее отправили на Кузбасс. Потому что существовало такое мнение, что раз в Кузбассе есть уголь, значит, там должна и нефть быть. Ну вот представьте себе, значит, молодой человек, который с измальства грезит добычей нефти, приехал из нефтеносного Азербайджана осваивать Сибирь, да? А сколько скважин не пробивает, там идет одна минеральная вода. И вот в 1957 году он на самом деле, вот я просто-напросто я говорю, это ж до какой степени нужно быть уверенным в себе, уверенным в тех людях, которые идут за ним. А 150 человек – это 150 характеров. Мы с вами можем только предположить, что творилось на душе у этих людей, которые, по сути дела, были соучастниками должностного преступления.
5: Вот. Сейчас мы смеемся, конечно, но тогда да. Вообще им было не смешно.
4: Конечно, конечно. 1957 год. И он отправляется в сторону Сургута на баржах на этих. Отправляется в неизвестность.
5: Да просто в лес, в никуда.
4: В никуда. Единственное, что, так вот, если по логике рассудить, единственное, что его могло встретить, значит, конвой. Могли арестовать и тут же по прибытии и отправить в места не столь отдаленные. Но все получилось. Все получилось, и в 1961 году вот эта вот знаменитая Мегионская скважина заработала.
5: Вообще система не терпит непослушных и неудобных. Как к нему относилась партийная верхушка?
4: По-разному. Все-таки смотрите.
5: То есть не всегда, не все его преследовали, ругали, и кто-то и поддерживал.
4: Давайте начнем с того, кто дал ему зеленый свет. Это представитель партийной номенклатуры Байбаков. Это первое, который, по большому счету, ему дал направление. Хочешь? Иди.
5: Ну, давайте скажем, что Байбаков же потом из-за Салманова и получил от Хрущева конкретно. Причем даже публично.
4: Ну, согласитесь, в конце концов, значит, каждое действие рождает противодействие.
5: Но они там как-то решали между собой это.
4: Да, я сейчас разовью свои мысли, в каком плане. Что каждая система, она выстраивает систему противовесов. То есть, наказал человека, ты его и поощри. Потому что, смотрите... Ну, рванули 150 человек во главе с Салмановым с Кузбасса в сторону Сургута. Наказывать? Да запросто. Будь то это, скажем, в начале 50-х годов, я на полном серьезе говорю, что их бы ожидал на берегу реки возле Сургута конвой. Здесь же заняли какую-то выжидательную позицию. Да, выговора, строгие выговора, выговора с предупреждением.
5: Они у него стопками эти...
4: Я пока не про Салманова говорю, значит, я говорю про тех партийных функционеров, которые были, по сути дела, сопричастными вот к этому делу, там, руководители разных звеньев. Но
5: они как буфер, получается, сдерживали...
4: Власть, по сути дела, заняла какую-то выжидательную позицию. Ага, получится у тебя? Молодец. Мы, как говорится, будем рапортовать, что там трест такой-то, значит, компания такая-то. Не получится.
5: Виноват будешь ты один.
4: Один, да. Сколько проверок было до 1961 года? Сколько было, значит, кляус, сколько было нагоняев, сколько было выговоров и всех вот этих дисциплинарных воздействий на этого человека? Это стопки. На самом деле, стопки вот этих вот выговоров. Но человек стоял на своем.
5: Вообще считается, что как будто бы чудодейственным образом он угадал, что там есть нефть. Или
4: я скажу,
5: когда карты раскладывали, он подходил и тыкал пальцем здесь нефть, и там нефть оказывалась. Вот. На самом деле за этим кропотливейшая работа.
4: Это был ученый.
5: Да.
4: Это был ученый до мозга костей. Да, он не был кабинетным ученым. Он был практик.
5: Просто
4: он
5: про него...
4: вот с этих с буровых с ней вылазил с промыслов, значит. Но все его разработки, все его, значит, вот эти места, где бурились скважины, это результат вычислений, результат научных размышлений.
5: Про него просто часто говорят, что он такой импульсивный, да, что вот он поехал.
4: Кавказец.
5: Да, но на самом деле это была такая сидячая, кропотливая работа по сбору данных и анализу. И он смеялся над этим. Я не оракул. Я точно знаю, что там, потому что я готовился.
4: В этом человеке уживались два образа. Во-первых, импульсивность кавказца, которая была еще проявлением его нетерпимости ко всякому лизоблюдству, ко всякому поверхностному отношению к своей работе со стороны некоторых. А с другой стороны, как человек, который чувствовал свою личную ответственность за результат своего труда, он как раз вот постоянные расчеты, постоянные изыскания. По сути дела, вот не знаю, согласитесь, не согласитесь, но на пеньке человек сидел, значит, вычислениями занимался. Посреди тайги.
5: Давайте поговорим про дерзкие телеграммы Салманова высокому начальству.
4: Ну, это,
5: правда
4: это,
5: или вымысел? Вообще
4: подобное. Вот как раз проявление импульсивности.
5: Телеграммы сохранились или нет?
4: Проявление импульсивности, но как минимум две телеграммы-то сохранились. Потому что одна телеграмма... Мы нефть нашли. Ясно вам, да?
5: Да.
4: Знак вопроса. Ну и знаменитая телеграмма Хрущева.
5: Это вообще. Это
4: вот телеграмма, которая расставила, по сути дела, все точки над «и».
5: Вот так он написал.
4: Да, и стала, по сути дела, оправданием всей вот этой вот авантюры 57-60, начала 61-го.
5: Давайте озвучим эту телеграмму, как он написал: «Я нашел нефть». Салманов, вот так?
4: Вот так, да.
5: Вот так, и точка,
4: и
5: все,
4: точка.
5: Все, точка. Дерзкие послания, да, но он еще другие телеграммы посылал. Он послал теплые телеграммы, отправлял тем людям, которые внесли свой вклад. Он не забывал про своих учителей.
4: Он до конца.
5: Он первую телеграмму отправил в Баку, в институт, который закончил, своему преподавателю Михаилу Абрамовичу. «Дорогой мой учитель, наконец-то...» Обращение. «Дорогой мой учитель, наконец-то в центре Западной Сибири на Мегионской площади из меловых отложений получен фонтан нефти. Подтвердилась идея нефтеносности центральной части. Поздравляю вас как одного из основателей советской геологической науки, друга и соратника Ивана Михайловича Губкина. Ваш Фарман Салманов».
4: Вот в этом весь Фарман Курбан Оглы Салманов. Фарман Курбанович Салманов. Вот это вот отношение к людям, умение ценить людей.
5: Вот я хочу сказать,
4: помнить людей.
5: Жила 2 года в Азербайджане, я хочу сказать, что там культ учителей. Там, если учитель входит в помещение, встают. Обязательно, да. Пожилым, конечно, такое отношение всегда дадут сесть. Никто не сидит рядом с учителем, обязательно посадят. Если учитель входит в общественный транспорт, его посадят и за него заплатят. Это вот такое отношение трепетное до сих пор к учителям. В этой уже...
4: Есть чему поучиться.
5: Да, да. И да, нам тоже надо это перенять.
4: Есть чему поучиться.
5: Угу. Давайте поговорим теперь про мифы и легенды, да, которые ходят о Фармане Салманове в Югре. Я бы даже сказала, не только мифы, но и были. Я хочу сказать, что я сама из поселка Горноправдинск, который, ну, можно сказать...
4: Центр Правдинской экспедиции.
5: Конечно. Да. Я росла среди вот этих вот рассказов. И папа у меня тоже азербайджанец. Они не работали вместе с Фарманом Курбановичем. Но вот этот вот пиетет, вот это уважение, я вот, знаете, застолья, когда были, всегда вспоминали про Фармана Курбановича и рассказы о том, как он...
4: Куль Салманова,
5: да, до сих пор
4: был.
5: Вот старожилы, да, те, кто давно живет в Горноправдинске, вот эти истории хранят и рассказывают.
4: Ну, как, по да. сути дела, для Салманова забота о людях была на первом месте всегда. И вот эти вот рассказы, вот эти предания, легенды, на самом деле, где-то были, где-то не были, значит, тот самый, но согласитесь... Подарки привезти, как Дед Мороз, да.
5: Ой, это вообще, это история с коврами, да?
4: Да.
5: Закупили ковры. Ну, вот тут такая восточная история просто, да? Кавказец, азербайджанец. Да, сам лично передовикам производства в квартиры затаскивал ковры. Я вот сейчас давайте спросим у слушателей, а знают ли они кого-то из своего руководства, генеральных директоров, кто бы лично им приносил что-то в дом, да, и жал руку.
4: А тот не чурался.
5: А тот не чурался. старался и не отдалялся заместителями, да, от людей, а наоборот...
4: Не отправлял за место себя.
5: Да-да-да.
4: Вот кому-то может показаться вот сейчас вот из ныне живущих, ну, сколько людей, сколько и мнений, может кому-то показаться, что это такой дешевый авторитет он зарабатывал. Это, согласитесь... Это мы судим, как говорится, со своей личной кочки каждый. А это вот на самом деле...
5: Это искренняя была... благодарность. Благодарность за доверие. История с футбольным полем. Я не могу... Эту историю мне рассказывали мама, папа, друзья родителей. Они очевидцы. В общем, давайте скажем, что страсть невероятная у Фармана Курбановича была к футболу.
4: Не просто страсть. Угу. Мы потеряли тоже воистину.
5: Мы вместе потеряли.
4: Не знаю насчет этого. Вот. Я просто-напросто говорю, что потеряем, что находим. Неизвестно, что больше. Да. Он же, как большинство мальчишек его поколения, он бредил футболом. А чтобы попасть в команду «Нефчи», которая выступала в свое время в высшей лиге советского футбола, пускай она была крепким середнячком, но попортить могла и киевскому «Динамо» нервишки, и «Спартаку» московскому, и, может, не так гремело, как там соседние «Арарат» с Еревана. Или
5: больно сейчас делаете азербайджанским болельщикам, ну ладно.
4: Ага. Ну и вот, и он, в общем-то, играл в юношеской команде. Он был полузащитником, а полузащитник – это, извините, это мотор всей команды, мотор всего матча. И от его действий зависит очень многое. И вот это вот деловые качества, которые проявились уже в Сибири у Салманова, это вот тоже вот отголосок такого спорта. Он был болельщик, он приехал в Сибирь, я уже говорил вам о том, что у него на первом месте была забота о людях. Соцкультбыт, чтобы они ни в чем не нуждались, потому что они добывают нефть, стратегическое сырье для страны, да?
5: Мы ушли от темы футбольного поля.
4: Нет, я про футбол, про футбол. И он создает футбольные команды, где только может. Знаменитая команда, господи, по-моему, «Горняк» называлась, сейчас нет, может, ошибаюсь. Она даже была заявлена в класс «Б» чемпионата Советского Союза. По сути дела, команда мастеров. И вот это футбольное поле. Праздник людям надо сделать.
5: Приехали команды в Горнопрадинск, да. Там футбольный чемпионат.
4: Прошел дождь,
5: были лужи. И нестандартное мышление Фармана Курбановича. Что он делает?
4: Повесить вертолет на
5: поле. Ми-6 огромный. Мне очевидцы рассказывали, был невероятный шум. Просто все повыходили, повыбегали, повыглядывали в окна. Что происходит? Висит этот Ми-6, этими лопастями разгоняет воду, просто как большой фен. Вот так они придумали. Вот эти романтики 60-х.
4: Это сейчас вот с реалий современного времени, если послушать, представить себе, это ж сколько топлива ушло заради того, чтобы высушить поле.
5: Фарман Курбанович за это получил. За нецелевое использование государства.
4: А ему привыкать?
5: Да, ему. Он уже, это, как сказать, тертый был к этому времени.
4: Ему привыкать, что ли, это самое? Еще раз повторяю, он никогда не чурался получить, если это шло на пользу людям.
5: Ну и еще, конечно, он старался сделать культурную жизнь богатой для тех людей, кто работает здесь на севере, и привозил артистов.
4: Артистов привозил,
5: была такая выездная группа радиостанции «Юность». Приехал Иоанн Френкель. Сейчас, наверное, молодые не знают таких имен, но тогда это были просто звезды настоящие. Иоанн Френкель, Владимир Шаинский и одна рыжеволосая звезда, которой мы не будем сейчас раздражать, наверное, наших слушателей ее именем. Вот она была тогда еще неизвестная. Она в Израиль уехала.
4: Молодая девчонка.
5: Сейчас она живет в Израиле, уже совсем не молодая.
4: Вот.
5: Ну и бог с ней. В общем, вот приезжали люди, которых видели только в телевизоре, если он был, конечно. Это было просто невероятное просто что-то.
4: Ну вот я говорю, вот когда Горноправдинск образовался и стал центром вот этой правдинской экспедиции, это золотое время для этого поселка.
5: Яна Френкеля угощал Салманов в школьной столовой, им накрыли стол, фуршет, наверное, был, да, какой-то. И Яна Френкеля он угощал стерляткой. Это, ну, сразу скажем, специфическая еда. Сам Салманов ее ел за обе щеки, нравилось. А Френкель попробовал.
4: Увидеть, во-первых, сам вид, как разделывают рыбу.
5: Да, да, да.
4: И тут же ее едят сырую.
5: Да, это наша региональная. Поморщился Френкель, проглотил, в общем, ну, так, под дружный хохот, ну, в общем, ну, сказал, что понравилось. Ладно, поверим, что понравилось. Еще есть одна наша уже семейная история. Моя сестра родилась 16 сентября. И когда мы собираемся на семейный ужин поздравить сестру, то мама всегда рассказывает одну историю, что Фарман Курбанович 16 сентября покидал Горноправдинск, и он уезжал туда уже. Карьера у него устремилась в сторону Сургута, Москвы, там дальше. Вышли люди провожать его, он сел в вертолет и сделал круг над Горноправдинском. Все люди там махали и прощались. И вот я сейчас рассказываю, прям, да, вот сердце кровью обливается, потому что они не хотели его отпускать, потому что он был частью их жизни. Они за ним пришли сюда, на север. Они здесь полюбили эту землю и остались здесь. Мой отец сюда приехал, он встретил местную девушку, полюбил ее, женился, и родилась я. Вот сейчас сижу и рассказываю про Фармана Курбановича, который, собственно, сплел большой нефтью судьбу многих людей в Советском Союзе.
4: Мы делаем большое дело, вспоминаем хороших людей.
5: Да, вот он обнял, как бы, условно, вот этим полетом по кругу Горноправдинск и улетел. Мы скоро уже закончим, давайте поговорим вот о чем. Можно ли считать Салманова архитектором современной нефтяной индустрии Югры?
4: А какими качествами, это риторический вопрос, какими качествами должен обладать вообще архитектор? Архитектор, когда планирует создание какого-то здания, а как ни крути, а нефтегазовая промышленность – это здание, которое появилось благодаря Роману Салманову в Западной Сибири, да, он стоял у истоков этого здания, нефтегазового комплекса. Поэтому его на самом деле, вот это вот выражение «архитектор», к нему подходит как-никак лучше. Потому что он обладал стратегическим видением проблемы. Он рассчитывал все риски. Вот эти вот расчеты, вот эти вот карандашные, там, на коленке, на пеньке сделанные расчеты, вычисления, бессонные ночи, в результате которых открывалась новая скважина, бурилась новая скважина, и страна получала новую нефть. Это тоже, оно связано с рисками. Риски все Салманов просчитывал.
5: А давайте теперь поговорим, вот. как этот архитектор принял развал геологии во время Горбачева.
4: Личную трагедию.
5: Представляете?
4: Как личная трагедия. Вот, понимаете, наверное, не он один. Вот
5: не он один.
4: Большинство людей, мы много говорили с вами, и будем наверняка говорить о людях, которые стояли у истоков нефтегазового комплекса Западной Сибири, да и вообще, которые работали в разных отраслях во время Советского Союза. То, что произошло в конце 80-х, начале 90-х годов, это и развал экономики, это и крушение человеческих надежд, крушение человеческих судеб, распад Советского Союза, который для всех был семьей, по сути, это была родина. И ладно бы, как говорится, произошел распад там в результате агрессии какой-то иностранной извне во время войны, да? А тут распад произошел по вине, прежде всего, руководства страны, которое оказалось вот отнюдь, вот можно в отношении некоторых персонажей того времени выражение услышать, он был архитектор перестройки. Да извините, никакой не был он архитектор перестройки. Вот архитектор нефтегазового комплекса, просчитывающий все риски. Что вот мы говорим про Фармана Салманова? Вот это архитектор. А остальные политиканы, которые привели к распаду Советского Союза, это не архитекторы. Это, знаете, держатели дипломов, грубо говоря.
5: Последний уже вопрос. Как открытия повлияли на развитие Югры и страны? Это нужно обязательно сказать.
4: Ну, прежде всего.
5: Потому что страна...
4: Если бы не было...
5: Страна летела в пропасть, скажем так, в 90-е.
4: А мы до сих пор, по сути дела, живем на остатках того, что было сделано Фарманом Салмановым и его товарищами в конце 50-х, 60-е и 70-е годы. Вот тот нефтегазовый комплекс Западной Сибири, читай, нефтегазовый комплекс Советского Союза, а потом уже Российской Федерации, это вот наследие и результат работы вот Фармана Курбановича и его товарищей. Вот об этом нельзя забывать, ни в коем случае нельзя забывать. Именно благодаря этому человеку, именно благодаря его товарищам был дан старт промышленной добычи. 70-е, начало 80-х годов, именно нефтедоллары. во многом стали определяющими для благосостояния нашего государства. Кто-то скажет, посадили страну на нефтяную иглу, да? Мы до сих пор от трубы зависим. Так извини, Советского Союза нет уже 30 лет. Что-то другого-то мы не видим, сколько бы ни говорилось. Это первое. Второе, значит, экономический рывок. Ну, напрямую связано, значит, с первым тезисом моим. Что благодаря нефти, благодаря газу, мы говорим о нефти прежде всего, значит, в игре, стал развиваться регион, стала развиваться и страна в целом. Все взаимосвязано. Нефтегазовый комплекс стал развиваться. Ну и если говорить о Югре, если бы не развитие нефтегазового комплекса в 60-е, 70-е, 80-е годы, если бы была бы такими людьми, как Салманов и его товарищи, не была бы открыта бы нефть в Западной Сибири, я думаю, что и Югра бы не стала тем островком стабильности в современной стране под названием Российская Федерация, какой она является сейчас.
5: Спасибо вам большое. Напомню, мы сегодня говорили о великом геологе Фармане Курбанаглы Салманове.
4: О великом без всяких преувеличений.
5: Спасибо.
4: Это символ целой эпохи.
5: Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. До встречи.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Мастер, все получится.
9: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
10: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
11: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая.
12: То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
13: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
14: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.

Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Главная музыка на окружном. Радио «Югра».

0: девочки смеются.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
6: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей

0: За первый год службы мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
7: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
8: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте. Соберите полную систему отопления в строительном магазине «СОМ», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «СОМ». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин, Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 18 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Семейный доктор. Семейный доктор. На радио Югра.
2: Здравствуйте, в эфире я, врач-аллерголог-иммунолог Вероника Калинкина и семейный доктор. Передача проходит при поддержке Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
1: Семейный доктор.
2: Ну, каждый из нас любит мед. Я лично обожаю мед. Сахар вообще никогда не использую в чае, всегда вот стараюсь с медом. Я не знаю ни одного человека, который бы не любил мед. Ну и привыкли мы, конечно, там, покупать мед Алтайского края, мед Башкирии ценится тоже. И как-то не приходило вообще в голову нам, что в нашем округе можно заниматься пчеловодством. Но оказывается, можно. И вот сегодня у нас на встрече универсальный такой человек. Человек-пароход, как мы его сейчас назвали, который является и почетным донором, что очень важно и существенно. Занимается автогонками. Ну и самое интересное, что он занялся и не побоялся в наших северных суровых условиях заняться пчеловодством. Роман Чемеркин. Здравствуйте, Роман.
3: Добрый день.
2: Ну, вообще, что побудило вас от скуки или от интереса?
3: Ну, если попытаться рассказать это, ну, быстро и кратко. В общем, дедушка мой на Ставрополье, папа моего отца, он долго, основную часть своей сознательной жизни занимался пчеловодством до самой старости. Вот. И когда я родился здесь, в Ханты-Мансийске, потом с родителями уехали на юг, и там я, соответственно, все это пчеловодство видел своими глазами, кушал мед, получал укусы от пчел, и все это я видел, будучи маленьким. Угу. Вернувшись очень давно на север, наверное, там 10 лет назад, однажды возникла в голове мысль, я нигде не читал, не было каких-то там групп, ни с кем не общался. Думаю, ну почему не попробовать пчел, заняться пчелами? Вот. Первый год, второй год, потом начал понимать, что пчелами, если заниматься, то это не так, что вот я летом вспомнил, о, хочу пчелами заняться. Оно так не получится, не сработает, потому что там есть ряд моментов. С осени нужно подготовиться, к весне быть готовым к тому, чтобы начать заниматься пчеловодством. И, ну, достаточно большой период времени, наверное, там 4-5 лет, я вот периодически вспоминал об этом.
2: Возвращались к этому
3: Возвращался,
2: вопросу, да.
3: к вопросу, что вот почему пчелами не заняться. А потом в какой-то момент, вот с учетом истории детства и с учетом вот этих желаний попытаться.
2: То есть у вас была база, вот так вот, не имея ее, навряд ли бы, наверное, взяться.
3: Нет, не сказать, что это была база, это были детские воспоминания, это не было такого, чтобы я там помогал дедушке, да, я качал мед, помогал, я помню, какой он вкус южных медов, вот, но при этом у меня было предположение, что я не один, но я не знал, как найти таких же людей по интересам здесь в городе.
2: Единомышленников.
3: А когда уже занялся этим вопросом, постепенно то тут, то там, такое сарафанное радио, там я пчелами занялся, с кем-то из друзей поделишься, они такие, о, у меня тоже есть друг пчеловод. Оказывается, потом группа пчеловодов уже там есть и существует. И постепенно, постепенно вот казалось, что есть на севере, вот здесь у нас 61-я параллель, что у нас есть пчеловоды.
2: Ну, они есть, но результат их работы вы могли только прочувствовать на себе, занявшись самостоятельно.
3: Тем более на севере.
2: Да, и вот какой был первый ваш результат? И были удивлены, приятно?
3: Первый результат. Я начал с одной семьи, даже был мед. Все было непонятно, у меня мало было знаний на тот момент. Пытался много читать, но катастрофически ничего не хватало. Понимания, как это все работает. И, к сожалению, опыт первой зимовки был отрицательным. Вот одна семья у меня не смогла перезимовать.
2: Вот им... это самое печальное, что да, им перезимовать тяжело пчелкам.
3: Сложный момент, тем более здесь у нас на севере достаточно холодно, поэтому да. Потом чтение, общение с единомышленниками, как мы уже сказали сегодня, получение нового опыта, анализ допущенных ошибок, он помогает прийти к уже более стабильной зимовке пчел.
2: Ну, и мед, я так поняла, вот судя по подарку, который мне принесли, он действительно имеет место быть. Он вкусный.
3: Северный мед, да, это чем севернее мед, тем он более концентрированный, тем он более вкусный. Это и медовые сомелье подтверждают, и любой человек, кто пробовал именно северные меда, он, сравнивая их с медами Башкирии, Алтая, с южными медами, он чувствует разницу. вкус более насыщенный. И это сама природа так делает. Потому что когда у пчелы достаточно большой временной промежуток с начала весны до поздней осени, или, например, как на юге, Краснодар, Сочи, к примеру, где есть в горах пасеки, у них орешник зацветает февраль-март.
2: Угу.
3: То есть первая пыльца с лещины, с орешника. Пчела берет эту пыльцу, и у них там именно вот пчеловодный сезон очень большой.
2: Ну да, но они неоднократно мед опять же собирают.
3: Плюс они собирают неоднократно. Угу. И каштан, к примеру, тот же, да, который есть на юге, очень вкусный мед каштановый. Он очень специфический такой, очень яркий.
2: Да, у нас своя растительность.
3: Вот.
2: Но она, опять же, вот тут, если мы говорим вообще в целом, у нас очень полезные, целебные растут травы. Наш север богат тем, что вот как раз защитить человека и животное, вообще любое существо, которое живет здесь, защитить от этих суровых условий, дав пользу через природу вот в этой целебности, полезности. Но вот дело в том, что цветущих-то растений у нас не так много. Если взять степи, просторы...
3: Очень много. У нас очень много. Вот угу. Если мы говорим о весне, угу. Это верба, это тальник, это угу. Ивовые. Это вот самое угу. начало. Вот угу. буквально еще чуть-чуть, и сережки уже, деревья угу. выбросят, и пчела уже полетит. И у нас еще снег лежит.
2: То есть тальник, видите, не настолько он бесполезный. Я вообще люблю этот кустарник, назовем это не дерево. Вот он мне лично в хозяйстве постоянно помогает, что я колышки из него делаю, еще и плету из него какие-то, пока он весенний, мягкий. И, ну, единственное, когда я его использую как колышки, вот он живучий, он сразу же дает корни, и мне потом не знаешь,
3: сразу,
2: как с ним поступить.
3: Сразу растет.
2: Да.
3: Вот, после этого у нас на больших проталинах появляется мать и мачеха, все.
2: Угу. Вот мать и мачеха, вот на самом деле это очень полезный цветок. Кто
3: верба,
2: бы думал, что...
3: Верба, мать и мачеха появилась, все. Угу. Пчела туда переключается. Потом зацветает огромное количество маленьких цветочков. Болотное растение, когда сходит снег, они тоже достаточно рано начинают цвести. Там, где пасека находится не в городе, а на его окраине, и рядом есть те же болота, брусника, черника, голубика, все эти растения выделяют нектар, угу. дают пыльцу.
2: Какой у нас удивительный, уникальный мед получается. У Такого нас... нигде не найдешь.
3: Да, потом у нас летом появляется малина угу. в больших количествах. Это садовая малина.
2: Угу.
3: И в лесах у нас дикая малина, достаточно большие малинники есть по окраине. У нас в Ханты-Мансийске, mm-hmm. например, за вьюшкой, за то же. Большое количество малинников в лесу. Пчела туда летит и большое количество нектара собирает. Как раз в этот период уже начинается главный взяток. Весной можно заметить, ну, например, едем в сторону нового микрорайона Восточный на АБЗ. И выезжаем только вот мы за знак Ханты-Мансийск.
2: Угу.
3: И по правой стороне едешь, и там огромное количество желтых цветочков. Просто усеяно весной. В большинстве...
2: Это как куриная слепота ее называют.
3: Там больше похоже вот что-то на математику, на одуванчик. Еще все желтое, желтое, угу. желтое.
2: А, ну.
3: Вот когда пчелами не занимался, я не обращал внимания на такие моменты. То есть, ну, видишь,
2: а
3: на
2: теперь,
3: машине,
2: конечно,
3: на автобусе.
2: Вы как профессионал оцениваете ресурс.
3: Да, ресурс.
2: Ресурс,
3: так вот, все устелено. И дальше у нас что? Дальше потом Иван-чай пошел.
2: Угу. Ну вот Иван-чай, как раз про него хотел сказать, что
3: огромное
2: для меня это вот
3: нектара.
2: Первое, как бы, первый источник, это
3: ну,
2: Иван-чай.
3: В соцветиях Иван-чая там...
2: Я просто его обожаю, я сама
3: десятки,
2: делаю чай, я люблю...
3: Десятки на каждом цвете, десятки угу. цветочков на каждом стебле.
2: Угу.
3: Огромное количество нектара, пчела работает, тем более у нас белые ночи, то есть часов до 8 вечера пчела, у нее лед идет. Если хороший день, утро началось, 5 утра просыпаешься, если вдруг решил пораньше пойти посмотреть. 5 часов, солнышко встало уже давным-давно, подходишь к ульям, там гул стоит.
2: Ну, то надо есть... им еще помогать, конечно, пчелкам что-то насаживать. Вот, говорю, ладно, спасение таких дачников тоже, как я люблю, вот, сажу травы лечебные. И я так наслаждаюсь, смотрю, как пчелки атакуют просто вот душицу, они любят ее, называют пчелолюб, и пустырник растет. И мне даже жалко состригать себе, использовать на чай, сушить, пока пчелы его не облюбуют окончательно. Думаю, пусть используют.
3: Мелисса, фацелия люди садят.
2: Да, фацелия у меня тоже, да, растет.
3: Количество, то, угу. что люди садят, в том числе для приготовления напитков, Ну, все это выделяет.
2: Да, она же ароматно, во-первых, еще пахнет, их притягивает всех насекомых. И она дает такое ощущение, что все насекомые, все пчелы дачных участков ко мне слетелись. И это так прекрасно, кстати, наблюдать.
3: Из плюсов для обывателей, кто на дачах живет, например, большого количества проживающих имеются теплицы. В теплицах, ну, обычно огурцы.
2: Огурцы, ну. А у них же тоже есть цветочки.
3: Они выделяют достаточно большое количество пыльцы, нектара там нет, и в радиусе там 2-3 километров, у кого теплица утром открыта, туда залетают пчелы, пожалуйста, вот естественные процессы пыления у людей, угу, завязи и хорошие.
2: Видите, еще в помощь получается пчеловоды для дачников. Ну, вообще, вот по факту получается настолько удивительный, повторюсь, этот мед, что его целебные свойства просто невероятные. Пусть он будет не в том огромном количестве, как его бы собрали на Алтае или в Башкирии, но вот этот особый состав трав, который, я уже повторюсь, обладает, ну, особыми удивительными свойствами для того, чтобы выживали здесь живые существа на севере. И вот это все царствие вот этой пользы находится в нашем меде, который трудно, конечно, я так поняла, начиная с азов, чтобы пчелы, во-первых, их привезти, закупить, еще и чтобы они перезимовали зиму нашу суровую. На самом деле, даже страшно представить. Вот живут в этом домике в деревне, под снегом. Угу. Пчелки всю зиму. Бедненькие. Вот я даже не представляю.
3: 5-6 месяцев в темноте.
2: Обалдеть.
3: Сами себя греют.
2: Ну вот вы еще сейчас, мы когда готовились к передаче, говорили, что занимаетесь еще и апитерапией в плане ужаления пчелами.
3: Ну, на своем опыте, угу, да. У меня нет образования. У нас в городе есть как минимум один, даже, наверное, два апитерапевта, которые, угу, имеют.
2: Ну, у нас тоже был в студии в гостях.
3: Образование,
2: да?
3: Соответствующее, сертификаты, угу, дипломы. Именно люди, которые знают, как это работает, умеют с использованием пчелы помогать людям восстанавливать свое здоровье, укреплять иммунитет. Это действительно очень полезно. Да, важный момент, конечно, наличие, отсутствие аллергии. У всех по-разному. Ужаление осы, ужаление пчелы – это всегда, ну, не то что риск, это нужно быть внимательным. То есть я работаю с пчелой, знаю, что в большинстве случаев есть покраснение, есть…
2: Но реакция на местное, ну, все равно будет,
3: она
2: в любом
3: есть,
2: случае,
3: да. Если вот в моем случае пчела кусает верхнюю часть кисти, там, где, угу, вот достаточно тонкая кожа, как бы, да, и косточки чувствуются. В этих местах возникает отечность. Где-то в других местах, даже в шею, бывает, там залетит или в спину проберется, где-то его ужалит. Ну, в моем случае больших...
2: Еще заодно полечила. Упустила и полечила, да.
3: Потому что апитерапия, она действует не только на определенные органы, как в соответствии с тем, как терапевты ставят на определенные точки. В целом, для костей, для суставов, это научно доказано уже, угу, очень давно, действует положительно.
2: И вот как вы на себе это проверили?
3: На себе, ну, угу, рассказываю друзьям, делюсь, вам расскажу. Уже не 18 лет, уже ближе к 50. Были моменты, некоторое время назад, еще до того, как пчелами занялся, что начали по утрам побаливать суставы, даже не побаливать, ну, такой дискомфорт, назовем так. Нужно было походить некоторое время, и все приходило в норму. После того, как занялся пчелами, появились пчелоужаления уже естественным путем, все эти симптомы буквально на следующий год уже были сняты. И до сегодняшнего дня, вот, да, перерыв зимний, ну, вроде бы ничего не происходит, ничего не болит в плане суставов.
2: При этом вы едите еще целебный этот мед, да, он тоже вас изнутри
3: весна
2: лечит.
3: Весна наступает,
2: да?
3: Вот сейчас откапывал улья, где-то рамки подставлял с медом свежим, чтобы им было комфортнее пчелам развиваться. Ну да, вылетит какая-то одна, другая, третья, ужалит. Уже
2: они уже прочухали, что уже тепло, да, вылетают потихонечку.
3: Они облетелись. Вот у нас не так давно были два теплых дня, рекорд был. По югре как раз говорили, что был рекорд температурный марта.
2: Угу.
3: Ну, плюс 8.
2: У нас то рекорд холода, то,
3: да,
2: рекорд
3: плюс
2: тепла.
3: 8,5 градусов, вот, да, два дня было. Все, пчелы облетелись, они вылетели из ульев, провели очистительные облеты. Вот, я им, соответственно, помог, поменял донья чистые, поставил, чтобы им было легче развиваться. Угу. Все, летают.
2: Замечательно, Роман, я вообще рада за вас, во-первых, что у вас столько удивительных увлечений, которые еще приносят пользу. И этим медом, вот вы меня еще угостили, я тоже с удовольствием попробую, ждала этого момента, честно скажу. Хочу оценить действительно вкус этого меда, потому что я не пробовала наш северный мед. любительница в целом, я уж повторюсь, меда.
3: Будет возможность сравнить. Угу. Если вот финализировать в части нашей природы, то есть мы все живем в экосистеме. Ну, в Ханты-Мансийске своя экосистема, там, в Тюмени, в Ялуторовске, в Челябинске, в Екатеринбурге, на разных широтах своя экосистема, то есть свои травы, то, о чем мы с вами говорили, свой животный мир, который, соответственно, живет благодаря этим травам. И пчелы, в том числе, вот так далеко забравшись на север, они являются неотъемлемой частью нашей большой экосистемы, в которой мы живем. И благодаря таким насекомым есть и другие пылители, есть и одиночные пчелы, шмели, различные мушки, там еще там, различные насекомые, они тоже опыляют. И вот в совокупности весь этот мир насекомых, которые собирают пыльцу, нектар, они увеличивают растительность, распространение этой растительности увеличивают, соответственно, как результат после опыления появления ягод. Эти ягоды дают возможность прокормиться лесным жителям. И вот этот симбиоз, вот эта вот работа нашей экосистемы, в которой мы живем, она, ну, очень важна, ее можно увидеть.
2: Вообще важно жить в симбиозе со всем миром, животным, и не думать, что человек, он хозяин и единственное существо, которое имеет право на существование. Поэтому каждое живое существо не просто так было создано нашим создателем, да, и мы должны все жить в ладу и ценить присутствие каждого.
3: Тут есть еще такие ряд моментов, вот, когда живешь где-то за городом, дача, многие, кто на своих участках выращивают продукты, овощи, фрукты. У меня, к примеру, там сосед, яблони есть, вишни есть.
2: У меня тоже.
3: Пчелы появились у тебя, говорит, несколько лет назад, говорит.
2: И лучше, да, стали плодоносить?
3: Стало заметнее, говорит, во-первых, говорит, я их вижу, я их слышу, говорит, когда цветет, говорит, прямо дерево у меня гудит.
2: Ну все, я буду еще больше садить для них душицы, пусть они ко мне залетают и помогают.
3: Вот, и важный момент, при этом не забывать, что попытка обработать от вредителей теми или иными препаратами может причинить вред не только насекомым, которые
2: их опыляют, себе прежде всего.
3: Но и себе, потому что многое может накапливаться в самих плодах. И вот этот момент, когда людям приходится обрабатывать в любом случае посевы, обрабатывать свои посадки, обязательно смотреть нужно на то, чтобы не было первого, второго класса опасности. Достаточно серьезные вот эти вещи, они пишутся на всех препаратах, которые применяются. Вот третий, четвертый класс опасности, он имеет низкую опасность и для насекомых, и для людей.
2: Ну, спасибо, что это сказали.
3: И по возможности, наверное, стоят какие-то, ну, может быть, даже народные методы искать.
2: Да, конечно. Вот мандарин, я зимы накапливаю, кожуру мандарин засушиваю, вот буду летом использовать для опрыскивания от насекомых.
3: Да, какие-то вот эти вещи, конечно, очень важны, потому что и насекомые гибнут, важные для работы экосистемы, и люди могут получить вред.
2: Замечательно, у нас такая хорошая тема получилась сегодня. Спасибо вам большое, Роман. Я рада была вас видеть. Желаю вам удачи и, конечно же, здоровья.
3: Спасибо.
2: Чтобы ваш мед вам давал здоровье.
3: Хорошего дня.
1: Семейный доктор.
2: С вами была врач-аллерголог-иммунолог Вероника Калинкина. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Семейный доктор. Задавайте интересующие вас вопросы, на которые бы хотели получить ответы в нашей студии. Спасибо. Слушайте нас и будьте здоровы. Берегите себя и своих близких.
1: Семейный доктор. Семейный доктор. На радио Югра.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц спец, индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
8: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
9: Wow.
8: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
10: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить о травмах, которые получают участники дорожно-транспортных происшествий. В гостях сегодня фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Николаев. Евгений Анатольевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Евгений, какие травмы чаще всего получают водители и пассажиры при лобовом столкновении, а, собственно, какие при боковом ударе и при опрокидывании? И есть ли какая-то закономерность?
3: Ну, давайте, наверное, начнем все-таки с основного, это с закономерности, потому что здесь можно все, по сути, ДТП, так скажем, разделить по трем категориям. Это какой у нас тип транспортного средства, да, то есть это может быть грузовой автомобиль, легковой, там даже тот же самокат, велосипед, мотоцикл. Потом механизм самой ДТП, аварии. То есть куда пришелся непосредственно удар, от этого будет очень зависеть многое. То есть это либо лобовой, как вы уже сказали, боковая проекция, или все-таки по касательной. Либо это все-таки с перевертыванием. И еще один, наверное, момент, как можно ключевой отметить, это антропометрические данные, то есть именно самих участников. От этого будет тоже очень много зависеть. Это будет либо ребенок, либо взрослый, соответственно, будут получены разные травмы. Ну, давайте начнем, наверное, с лобового столкновения. Здесь будут больше преобладать черепно-мозговые травмы, закрытые, ссадины, потому что очень часто люди, так скажем, пробивают головой лобовое стекло, осколки режут. Если это брать удар об руль, то это будет повреждение грудной клетки, то есть это может быть переломы ребер, а если где переломы ребер, там могут быть и повреждения внутренних органов. То есть если это по большей части удар идет в нижнюю часть автомобиля, то тут повреждения из-за деформации кузова, это будут нижние конечности, то есть таз. При боковом, соответственно, это больше, скажем, верхние конечности. Также закрытые переломы ключицы, потому что смещение идет касательной формации. Ну, а опрокидывание – это, наверное, самый, скажем, тяжелый вариант исхода ДТП. То есть, когда человек просто не контролирует свое положение, то есть он крутится, вертится, обо что ударится, там и получит травму.
2: Слушайте, ну обо что ударится? Ведь не зря придумали ремни безопасности. Вообще, меняется характер травм у человека? Зависит ли это от того, был пристегнут человек или нет? Ну, как бы, я же как будто бы понимаю, что да, но вот некоторые даже говорят, хорошо, что я был не пристегнут, а то бы, вот, собственно, все закончилось очень плохо. А есть, наоборот, те, которые, попадая в ДТП, серьезные, были пристегнуты, и говорят, хорошо, что я был пристегнут, хоть в лобовое не вылетел. Вот как вот здесь вот прокомментируйте.
3: Ну, интересный вопрос. Смотрите, здесь изначально вот у нас почему-то в обществе складывается к ремням безопасности отношение такое, что это как панацея от всего, да, то есть и вы пристегиваетесь, вы обязательно там будете сохранены, будете в безопасности, это спасет вам жизнь. Но если брать с точки зрения практики уже и опыта, что и да и вообще задумки изначально этого ремня, это просто как дополнение к комплексной системе безопасности, потому что от того, какой ремень, как он одет, ваше положение тела, да, то есть по отношению к этому ремню в салоне автомобиля, от этого тоже будет очень много играть роль. То есть если даже взять, что ремень, так скажем, не до конца дотянут, плохо работает, либо ваши антропометрические данные, то есть высота, рост, вес, да, то есть, так скажем, не по задумке производителя одеты, то, соответственно, будет нарушено комплексное, то есть это расстояние до рулевой колонки, то есть расчет даже той же самой подушки безопасности, которая выстреливает своим пиропатроном, да, то есть будет нарушена вот эта траектория, скажем, и расстояние, которое было рассчитано изначально на сохранение вашей безопасности.
2: Понятно, все же разные, и ремень этот, он вроде как будто бы придуман для универсального такого человека, ну, то есть это же вроде как манекен, а все разные, здесь я, конечно, понимаю. Давайте сейчас немного поговорим о том, какие травмы чаще всего получают дети в ДТП, если они перевозятся там без автокресла или в неправильно установленном автокресле. Здесь вот какого рода травмы и чем отличаются от травм пристегнутого ребенка?
3: Вот опять же, давайте, наверное, все-таки возьмем то, что если брать по ПДД, да, то есть по правилам ребенок должен находиться в автокресле, а как мы знаем, у автокресла у него есть 5 точек крепления, эти точки крепления, между ними натягиваются ремни, за счет чего, то есть правильно распределяется нагрузка во время удара, то есть за счет этого снижается, так скажем, действующая сила на само тело. То есть за счет, опять же, этого у нас, получается, уменьшается повреждение опорно-двигательного аппарата, но, конечно, никоим образом не, так скажем, не убирает факт травмы, но гораздо сильно минимизирует. И вот если брать, допустим, ребенка, который, опять же, находится без ремня безопасности, это при момент удара у нас ребенок благополучно улетает в какое-нибудь местоположение, да, в салоне автомобиля. Если взять в сравнение от того, что ребенок был пристегнут или ребенок был не пристегнут, соответственно, ребенок, который пристегнут, он, по крайней мере, сохраняет свое изначальное положение, А в автомобиле, да, какие-то травмы получит, ушибы, ссадины, там, возможно, незначительные там, внутренние повреждения внутренних органов. А вот ребенок, который не пристегнут, за счет того, что он еще легкий по весу, маленький, то есть инерционная сила будет на него оказываться колоссальная. И здесь уже мы просто даже не можем предположить, что будет.
2: Что будет? То есть, получается, все-таки руки мамы, это, конечно, очень здорово, и они, если надо, защитят, но не в случае ДТП, да, и все-таки, если придумано средство защиты, я сейчас автокресло имею в виду, то, значит, и этим пользоваться надо.
3: Вот вы очень хорошо сказали о руках, то есть очень часто родители, то есть перевозят детей, неважно в каком это будет, на пассажирском переднем сиденье или заднем, именно на руках. Да, с одной стороны, это удобно, конечно, быстро и практично для родителя, но если рассмотреть это в контексте какого-то дорожно-транспортного происшествия, удара, то здесь очень все интересно становится, если это сейчас мы попробуем быстренько разобрать. То есть в момент аварии у человека есть такое понятие, как инстинкт самосохранения, и вот эта вот реакция, она неконтролируемая именно родителя, то есть она нацелена на сохранение именно самого родителя, то есть когда родителю одну руку как минимум старается упереться там, допустим, в переднее там сиденье, да, то ребенок, получается, у нас зафиксирован всего лишь на коленке, одной рукой прикрыт, а голова, она, как правило, обычно находится в свободном положении, и ребенок, опять же, благополучно с этой инерцией влетает.
2: Влетает в лобовое стекло, это, между прочим, очень страшно. Давайте остановимся на такой штуке, как хлыстовая травма. Чаще всего, да, случается, ты пристегнут, все как бы здорово, и вот хлыстовая травма, всем понятно, наверное, да, что это как хлыст работает, так чик, да. Давайте вот, что это такое, при каких авариях возникает, и почему, вот это самое важное сейчас, почему симптомы хлыстовой травмы проявляются не сразу, как, скажем, там, перелом, его видно, да, а вот через какое-то время?
3: Ну, правильно вы сказали, хлыстовая травма, она, по сути, идет от слова-то хлыст, то есть такое волнообразное движение. Оно чем характеризуется? Что в момент, допустим, удара в лобовом столкновении голова резко, то есть, нагибается вперед. За счет этого у нас происходит, то есть, перерастяжение мышц. В дальнейшем это у нас происходит, естественно, отеки все. Если это удар происходит сзади, то, соответственно, тело-то по инерции, оно двигается вперед, но потом резко останавливается, шея-то, как она у нас не зафиксирована, соответственно, она у нас делает резко как раз, опять же, это движение вперед. И здесь очень, так скажем, часто бывает именно момент отложенных травм, да, то есть вот в момент аварии происходит так называемое белое пятно, когда, то есть, вроде бы никаких болей нету, либо они есть даже незначительные, возможно, есть какие-то синячки, но потом по происшествии какого-то времени, день, два, три, то есть,
2: все проявляется.
3: Да, проявляются и боли начинаются, и онемение, какие-то еще вылезают другие симптомы. От этого никто не застрахован, это надо просто иметь в виду и, как говорится, бдить за этим, наблюдать.
2: Но все-таки хлыстовая травма, вот насколько она опасна для человека, и риск потом развития каких-то, не знаю, неприятностей, да, связанных с этой хлыстовой травмой, вот насколько он велик, когда случается хлыстовая травма?
3: Ну, на самом деле, довольно-таки он велик. Насколько он сложен будет, здесь, наверное, если в момент травмы не происходит, то есть переломов каких-то позвоночника, да, просто это будут все-таки перерастяжения, ушибы, даже те же самые повреждения фасеточных суставов. Фасеточные суставы – это такая интересная штука, мало о них кто знает. То есть у нас есть позвонки, у нас есть межпозвоночные диски, а есть именно еще вот фасеточные суставы, это когда между остистыми отростками в позвонке вот они находятся. И они очень часто повреждаются за счет резких разгибов, перегибов. В момент аварии, за счет, так скажем, на адреналине, да, как говорят, там многие человек находится в шоковом состоянии, то есть это не чувствуется. Но потом, в дальнейшем, когда это адреналиновое шоковое состояние спадает, проявляется вся, так скажем, спектр этих болей. То есть и сами фасеточные суставы, они не столько болят, но они становятся потом в дальнейшем именно источниками вот этих незначительных, но постоянных болей.
2: А давайте теперь перейдем к мотоциклистам. Лето, мотоциклисты, водители средств индивидуальной мобильности. Какие травмы для них наиболее характерны? И чем, вот это тоже очень важно, да, чем отличается травматизм при падении на скорости 20 км в час и, скажем, 90?
3: Ну, вообще изначально, конечно, мотоциклистов рассматривать, даже сравнивать его вот с автомобилем в принципе нельзя, так же, как и самокатчик с автомобилем, это вообще отдельная история. Вот. У них, у мотоциклистов, основные травмы, они, видите, они высокоинерционные. То есть, когда они летают на большой скорости, но у них нет защиты такой кузова. То есть, да, у них есть защита, там, шлем, черепахи, там, налокотники, наколенники, там, мотоботинки, все такое. Но, в принципе, они спасают только от каких-то касательных повреждений, да, то есть, минимизируют, там, ссадины, минимизируют, там, ушибы. Но о каких-то столкновениях, то есть, когда, допустим, ты даже ты уже упал с мотоцикла, ты его положил, ты уже качаешься, но ты врезаешься в тот же стол, попутную машину, тебя это никак абсолютно не спасает.
2: Не спасет. Да. И неважно здесь все-таки, как... ну, их важно, конечно, какая скорость, все как бы понятно, но характер травм будет разный.
3: Да, я еще хочу сказать вам такой интересный момент, именно о самокатчиках. И, конечно, я понимаю, что это стоит вообще выделить в отдельную категорию.
2: Теперь это точно.
3: И просто я сам водитель самоката, то есть у меня один из самых мощных самокатов в городе, я сам это и 4 года на этой технике катаюсь. Здесь очень ключевой момент того, что у автомобиля очень много точек опоры, да, и очень много точек защиты. У мотоциклиста, у него есть мотоцикл, у него есть аэродинамика, у него есть обтекаемость, да, за счет чего он какие-то может минимизировать те же повреждения, даже тоже просто положить мотоцикл, да, и ты будешь просто катиться. С историей с самокатчиками абсолютно другая. У них есть всего лишь, грубо говоря, две точки опоры. Это ноги и руль. То есть за счет того, что это маленькие колесики, они очень, так скажем, глотают все ямы, то есть для них каждая кочка, каждая ямка может стать, по сути, фатальной. И действительно, неважно здесь какая скорость, даже на 5 километров в час ты можешь получить очень мощный перелом.
2: То есть все эти люди, которые берут под ноги самокат и думают, ой, да что там, господи, маленькая скорость, очень заблуждаются, да? Что это не травматичный вид транспорта. Евгений, а давайте теперь поговорим о золотом часе, который есть, собственно, у пострадавших в ДТП, и какая помощь наиболее эффективно, что ли, вот в этот вот момент? Что делать очевидцам, в конце концов, до приезда скорой медицинской помощи? Давайте кратенечко сейчас об этом.
3: Ну, давайте, да, действительно. Так, действительно существует такое правило золотого часа, но это правило золотого часа, наверное, больше все-таки для медицинских работников, нежели чем просто для свидетелей. Что такое правило золотого часа? Это когда от момента, так грубо говоря, аварии, не более часа, когда медики могут хорошо стабилизировать пациента, потому что еще компенсаторные функции организма, они очень активно работают. То есть у нас есть вот это, скажем, хорошо стабилизировать пациента, потому что еще компенсаторные функции организма, они очень активно работают. То есть у нас есть вот это, скажем, время, когда

0: бежите оказывать помощь, но...
1: Не успеваете.
0: Не успеваете, просто потому что вас же самих же взрывом да. этих откинет. Угу. То есть первое, у нас все, безопасность своя. В дальнейшем, наверное, самое лучшее будет именно как не медицинским работникам, а просто как очевидцам, это просто оценить состояние, то есть именно человека в салоне. То есть не спешите его брать, не спешите его перекладывать, вытаскивать с автомобиля, а именно оценить. Потому что в авариях очень часто происходит повреждение именно конечностей, да, то есть позвонков и шеи, то есть это самое такое распространенное. Угу. И именно в этот момент, когда начинают вытягивать, там же у нас есть специальные методики для вытаскивания пострадавших. То есть человек, очевидец, не зная этих навыков, он просто велик шанс того, что он хуже навредит.
1: Да.
0: А в наше, так скажем, время юридически подкованных людей, это вас еще могут и засудить за причинение, то есть по неосторожности.
1: Да, если вы не знаете, как это делать, лучше вообще
0: лучше,
1: не делать.
0: Лучше не делать, да.
1: Быстренько вызывайте скорую и ждите, да, там, не знаю, может быть, как-то, но есть смысл, как-то может укрыть, если это зима, да, чтобы тепло там не уходило у пострадавшего. Ну, возможно, я не знаю, как, насколько это правда.
0: Ну, давайте так, если у нас пострадавший находится в салоне автомобиля, то и он там без сознания, да, то есть здесь стоит оценить его вообще состояние витальных функций, то есть дыхание, сердцебиение, да, то есть есть ли оно сознание вообще. То есть уже от этого отталкиваться. Если, конечно, вы видите там травмы, которые там очень тяжелые, так скажем, там
1: открытые
0: черепно-мозговые, допустим, да, то есть, в принципе, вам ничего делать не надо, просто ждите скорую помощь. То есть, если вы видите, что человек в сознании, то есть он может конкретизировать, что у него болит, как у него болит, где у него болит. Здесь, да, вы можете работать с этим человеком, помочь даже с его же самим помощью, то есть как-то его эвакуировать из автомобиля, то есть уложить на поверхность, да, то есть чтобы он лежал спокойно. Надо укрыть, укройте. Ну, и если у человека уже при вас остановилось сердцебиение, да, то есть дыхание отсутствует, ну, можете качать ее, то есть делать реанимационные действия, да, если вы умеете, без проблем. А так как в наше время сейчас очень много школ по первой медицинской помощи, поэтому очень многие имеют навыками, но проблема в том, что на практике-то это никто с этим не сталкивается. И люди очень часто начинают теряться, бегать, и им проще, наверное, схватиться за телефон, поснимать, нежели вот именно что-то вот сделать.
1: Но если вдруг так случилось, что вы стали свидетелем тяжелого ДТП, нужно взять себя в руки, нужно отбросить эмоции, в первую очередь позвонить скорую медицинскую помощь.
0: Наверное, даже я вас поправлю, не скорую помощь, а лучше позвоните сразу в 112, потому что 112, они очень быстро раскидывают ваше обращение, то есть по специализированным службам, и если вам нужна необходима консультация, они напрямую переведут вас на скорую помощь и дам вам скажу, что делать.
1: Мы говорили сегодня о травмах, которые получают участники дорожно-транспортных происшествий. В гостях сегодня был фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Анатольевич Николаев. Евгений Анатольевич, спасибо, до свидания.
0: Спасибо большое, до свидания.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов и в Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101, акция с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета.

0: Останови поджоги. Останови огонь.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь. Места ограничены.
5: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
6: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
7: Лайк.
6: Общение.
7: Лайк.
6: Знания.
7: Лайк.
6: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
8: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
9: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама, лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Каждый день. Утром и вечером.
6: В жару и холод.
7: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
8: Мы здесь, мы стоим у перехода. Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
9: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
10: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
11: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Вместе сбережем планету. Сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
14: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
0: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессия.
2: Установка. Автомол86.ру.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
7: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлифт. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: радио Югра.
1: Реклама. Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работа только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама? Лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: мама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз! И не сомневайтесь в нас. В автокресле нам удобно. За окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас. Ведь дорога главная сейчас.
8: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Главное окружное радио.
1: В этом городе я знаю пути, знаю тех,

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: is good.
1: I told you, they're the best.
2: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.

Радио Югра. Радио Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».